только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри, битва сердцем проиграла.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом все

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Вчера еще только плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Саукаанс и новости на этот час. Коротко о главном. Государственная пожарно-спасательная служба получила десятки вызовов на устранение последствий непогоды в Латгалии. В Даугавпилсе завершилось голосование за проекты в рамках программы бюджета соучастия. До 15 июля ограничено движение на перекрестке улиц Астонпилсмитаановембра и Венспилс. Даугавпилчан и гостей города приглашают принять участие в 61-м межцимском забеге. Далее подробнее об этих новостях. В минувшее воскресенье, 12 июля, после полудня спасатели в Латгалии получили большое количество вызовов из-за деревьев, поваленных грозой. На местах происшествий спасатели распиливали деревья и освобождали дороги. Также были зарегистрированы случаи, когда деревья падали на линии электропередачи. Больше всего вызовов за этот период поступило из Аугсдаугавского края. В Екапилском крае помощь спасателей потребовалась 5 раз, в Резекненском крае было 3 вызова, по 2 вызова поступили из Даугавпилса, Ливанского края, Резекне и Айскрауклского края. Всего по стране было получено 56 вызовов из-за деревьев, упавших на проезжую часть. В Даугавпилсе завершилось голосование жителей за проект развития и благоустройства города, поданные в рамках программы бюджета соучастия. С 10 июня по 9 июля горожане могли выбрать, какие инициативы будут реализованы в первую очередь. Больше всего голосов, 318, набрал проект по созданию открытой спортивной площадки рядом с Ругельским водохранилищем. На втором месте проект зоны отдыха на берегу Даугавы с лодочным причалом, который поддержали 257 жителей. Третьим по популярности стало благоустройство площадки для выгула собак в парке Айспилсатес – 230 голосов. В бюджете самоуправления на этот год на инициативу участия жителей в общественной жизни предусмотрено 129 500 евро. С учетом результатов голосования и доступного финансирования, комиссия в ближайшее время примет решение о дальнейшей реализации программы. В Даугавпилсе до 15 июля до 18 часов на перекрестке улиц Астонпилсмитаановембра и Венспилс введены ограничения движения. В это время планируется демонтировать устройство для сбора воды и восстановить асфальтовое покрытие. В связи с проведением работ на улице Астонпилсмитаановембра будет закрыта одна полоса движения. Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и по возможности заранее планировать свой маршрут. В Даугавпилсе открыта предварительная регистрация на 61-й межцимский забег, который состоится 26 сентября. Старт и финиш всех дистанций будут расположены на площади Венейбас. В программе детские забеги, дистанции на 5 и 10 километров, а также соревнования по скандинавской ходьбе. К участию приглашаются как опытные бегуны, так и любители активного образа жизни, семьи с детьми и поклонники скандинавской ходьбы. Предварительная регистрация открыта до 23 сентября на сайте daugavpilsmežciems.lv. Зарегистрироваться в день соревнований будет невозможно. Участие платное. Для воспитанников Даугавпилской спортивной школы участие бесплатное при условии регистрации до 20 сентября. В студии с новостями был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 14 июля. Лето продолжается. Сегодня утром ожидается плюс 20 градусов. Днем температура достигнет плюс 26. Переменная облачность в течение всего дня. Солнышко нас будет баловать, но и дождь ожидается в районе 12 часов и после 6 вечера незначительный. Ветер в основном северный, утром северо-западный. В порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

101.6 FM. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Государственная пожарно-спасательная служба получила десятки вызовов на устранение последствий непогоды в Латгалии. В Даугавпилсе завершилось голосование за проекты в рамках программы бюджета соучастия. До 15 июля ограничено движение на перекрестке улиц Аслубецмитановембра и Венспилс.

0: твоей я благодарна ей. Я благодарна ей.
1: С добрым утром!
2: С добрым утром!

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри – деньги и документы на имя Виталий Спетровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс. Предположительно, в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс, 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Коротко о главном. Государственная пожарно-спасательная служба получила десятки вызовов на устранение последствий непогоды в Латгалии. В Даугавпилсе завершилось голосование за проекты в рамках программы «Бюджет и соучастие». До 15 июля ограничено движение на перекрестке улиц Астонпилсмита Новембра и Венспилс. Даугавпилчан и гостей города приглашают принять участие в 61-м межцимском забеге. Далее подробнее об этих новостях. В минувшее воскресенье, 12 июля, после полудня спасатели в Латгалии получили большое количество вызовов из-за деревьев, поваленных грозой. На местах происшествий спасатели распиливали деревья и освобождали дороги. Также были зарегистрированы случаи, когда деревья падали на линии электропередачи. Больше всего вызовов за этот период поступило из Аугсдаугавского края. В Екапилском крае помощь спасателей потребовалась 5 раз, в Резекненском крае было 3 вызова, по 2 вызова поступили из Даугавпилса, Ливанского края, Резекне и Айскраукльского края. Всего по стране было получено 56 вызовов из-за деревьев, упавших на проезжую часть. В Даугавпилсе завершилось голосование жителей за проект развития и благоустройства города, поданные в рамках программы «Бюджет и соучастие». С 10 июня по 9 июля горожане могли выбрать, какие инициативы будут реализованы в первую очередь. Больше всего голосов, 318, набрал проект по созданию открытой спортивной площадки рядом с Ругельским водохранилищем. На втором месте проект зоны отдыха на берегу Даугавы с лодочным причалом, который поддержали 257 жителей. Третьим по популярности стало благоустройство площадки для выгула собак в парке Айспилсатес – 230 голосов. В бюджете самоуправления на этот год на инициативу участия жителей в общественной жизни предусмотрено 129 500 евро. С учетом результатов голосования и доступного финансирования, комиссия в ближайшее время примет решение о дальнейшей реализации программы. В Даугавпилсе до 15 июля до 18 часов на перекрестке улиц Астонпилсмита Новембра и Венспилс введены ограничения движения. В это время планируется демонтировать устройство для сбора воды и восстановить асфальтовое покрытие. В связи с проведением работ на улице Астонпилсмита Новембра будет закрыта одна полоса движения. Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и по возможности заранее планировать свой маршрут. В Даугавпилсе открыта предварительная регистрация на 61-й межцимский забег, который состоится 26 сентября. Старт и финиш всех дистанций будут расположены на площади Венейбас. В программе детские забеги, дистанции на 5 и 10 километров, а также соревнования по скандинавской ходьбе. К участию приглашаются как опытные бегуны, так и любители активного образа жизни, семьи с детьми и поклонники скандинавской ходьбы. Предварительная регистрация открыта до 23 сентября на сайте daugavpilsmežciems.lv. Зарегистрироваться в день соревнований будет невозможно. Участие платное. Для воспитанников Даугавпилской спортивной школы участие бесплатное при условии регистрации до 20 сентября. В студии с новостями был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 14 июля. Лето продолжается. Сегодня утром ожидается плюс 20 градусов, днем температура достигнет плюс 26, переменная облачность в течение всего дня, солнышко нас будет баловать, но и дождь ожидается в районе 12 часов и после 6 вечера незначительный. Ветер в основном северный, утром северо-западный, в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.

0: enerģētiskā atkarība Eiropā ir atzīta par ģeopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīnas samazina šo ievainojamību. Tas ir stratēģisks resurss Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредит немей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредит немей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии этим летом выросла активность клещей. Жители призывают соблюдать осторожность. 14 июля жителей Аугшдаугавского края приглашают на общественное обсуждение проекта ветропарка Нидсгале. До 21 июля ограничено движение на городских улицах Саулас и Краславас. Будущих детских врачей приглашают пройти резидентуру в Даугавпилсе. Полный выпуск слушайте через полчаса.

оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано, сорвано, слишком.

0: Netinvestment. Jā, dzirdēji pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijum B6 Max magnījām un omega 3 Max zivjoeļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
1: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs, 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro, 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro, 25 centi.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: 96 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри деньги и документы на имя Виталий Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли.

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29 62 11 93 29 62 11.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. В Латвии этим летом выросла активность клещей. Жители призывают соблюдать осторожность. 14 июля жители Ауждоговского края приглашают на общественное обсуждение проекта ветропарка Нидсгалы. До 21 июля ограничено движение на городских улицах Саулес и Краславас. Будущих детских врачей приглашают пройти резидентуру в Даугавпилсе. Далее подробнее об этих новостях. Этим летом в Латвии наблюдается очень высокая активность клещей. При этом в лаборатории среди них не отмечают существенного роста числа зараженных. Однако только в июне в Латвийском центре инфектологии и лечения прошли 13 пациентов с клещевым энцефалитом, 5 из них находились в реанимации в тяжелом состоянии. Медики напоминают, что лучшей защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Кроме того, после прогулок на природе необходимо внимательно осматривать себя, чтобы убедиться, что клещ не присосался. Сегодня, 14 июля, в 17 часов 30 минут в нардоме Нидсгальской волости Ауждоговского края состоится общественное обсуждение проекта ветропарка Нидсгалы, который планируется создать в Нидсгальской и Калупской волостях Ауждоговского края. Встреча пройдет в гибридном формате, поэтому присоединиться к обсуждению можно будет как очно, так и онлайн. Общественное обсуждение продлится до 25 июля нынешнего года. Проект предусматривает строительство до 59 ветрогенераторов мощностью до 8 мегаватт каждый, а также создание необходимой инфраструктуры. Начало работы ветропарка Нидсгалы запланировано на 2031 год. Письменные предложения и замечания жители могут направить в Государственную службу окружающей среды до 25 июля. В Даугавпилсе до 21 июля в связи с работами по электроснабжению на улицах Саулес и Краславас внесены изменения в организацию движения. В период проведения работ на участке улицы Саулес от улицы Стациес до улицы Краславас и на участке улицы Краславас от улицы Саулес до улицы Ригас максимальная разрешенная скорость движения составит 30 км в час. На проезжей части может находиться спецтехника, которую водителям транспортных средств необходимо будет объезжать в соответствии с установленными дорожными знаками. Кроме того, в расположенных поблизости проездных дворах по рабочим дням с 8 утра до 17.00 запрещены остановка и стоянка. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать временную организацию движения. Даугавпилский центр детского здоровья приглашает будущих врачей развивать карьеру в Даугавпилсе и предлагает поддержку во время резидентуры. В 2026-27 учебном году учреждение планирует поддержать резидентов по 5 специальностям, чтобы привлечь новых специалистов и повысить доступность детской медицинской помощи в городе. Поддержка предусмотрена для будущих детских неврологов, детских кардиологов, аллергологов, радиологов и спортивных врачей. Молодым специалистам предлагают оплачиваемую резидентуру, а также возможность получать стипендию Даугавпилского самоуправления в размере 430 евро в месяц на протяжении всего периода обучения. Записаться на интервью можно по телефону 654-22-052. В студии с новостями был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 14 июля. Лето продолжается. Сегодня утром ожидается плюс 20 градусов, днем температура достигнет плюс 26, переменная облачность в течение всего дня, солнышко нас будет баловать, но и дождь ожидается в районе 12 часов и после 6 вечера незначительный. Ветер в основном северный, утром северо-западный, в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Gentaromebelos.lv.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: добрым утром.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах. Кем я был и кем я стал?

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. Государственная пожарно-спасательная служба получила десятки вызовов на устранение последствий непогоды в Латгалии. В Даугавпилсе завершилось голосование за проекты в рамках программы бюджета соучастия. До 15 июля ограничено движение на перекрестке улиц Аслубецмита Новембра и Венспилс. Даугавпилчан и гостей города приглашают принять участие в 61-м межцимском забеге. Полный выпуск новостей через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри – деньги и документы на имя Виталий Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли.

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Салканс и новости на этот час. Коротко о главном. Государственная пожарно-спасательная служба получила десятки вызовов на устранение последствий непогоды в Латгалии. В Даугавпилсе завершилось голосование за проекты в рамках программы бюджета соучастия. До 15 июля ограничено движение на перекрестке улиц Астонпилсметановембра и Венспилс. Даугавпилчан и гостей города приглашают принять участие в 61-м межцимском забеге. Далее подробнее об этих новостях. В минувшее воскресенье, 12 июля, после полудня спасатели в Латгалии получили большое количество вызовов из-за деревьев, поваленных грозой. На местах происшествий спасатели распиливали деревья и освобождали дороги. Также были зарегистрированы случаи, когда деревья падали на линии электропередачи. Больше всего вызовов за этот период поступило из Аугсдаугавского края. В Екапилском крае помощь спасателей потребовалась 5 раз, в Резекненском крае было 3 вызова, по 2 вызова поступили из Даугавпилса, Ливанского края, Резекне и Айскраоклского края. Всего по стране было получено 56 вызовов из-за деревьев, упавших на проезжую часть. В Даугавпилсе завершилось голосование жителей за проект развития и благоустройства города, поданные в рамках программы бюджета соучастия. С 10 июня по 9 июля горожане могли выбрать, какие инициативы будут реализованы в первую очередь. Больше всего голосов, 318, набрал проект по созданию открытой спортивной площадки рядом с Ругельским водохранилищем. На втором месте проект зоны отдыха на берегу Даугавы с лодочным причалом, который поддержали 257 жителей. Третьим по популярности стало благоустройство площадки для выгула собак в парке Айспилсатес – 230 голосов. В бюджете самоуправления на этот год на инициативу участия жителей в общественной жизни предусмотрено 129 500 евро. С учетом результатов голосования и доступного финансирования, комиссия в ближайшее время примет решение о дальнейшей реализации программы. В Даугавпилсе до 15 июля до 18 часов на перекрестке улиц Астонпилсметановембра и Венспилс введены ограничения движения. В это время планируется демонтировать устройство для сбора воды и восстановить асфальтовое покрытие. В связи с проведением работ на улице Астонпилсметановембра будет закрыта одна полоса движения. Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и по возможности заранее планировать свой маршрут. В Даугавпилсе открыта предварительная регистрация на 61-й межцимский забег, который состоится 26 сентября. Старт и финиш всех дистанций будут расположены на площади Венейбас. В программе детские забеги, дистанции на 5 и 10 километров, а также соревнования по скандинавской ходьбе. К участию приглашаются как опытные бегуны, так и любители активного образа жизни, семьи с детьми и поклонники скандинавской ходьбы. Предварительная регистрация открыта до 23 сентября на сайте daugavpilsmežciems.lv. Зарегистрироваться в день соревнований будет невозможно. Участие платное. Для воспитанников Даугавпилской спортивной школы участие бесплатное при условии регистрации до 20 сентября. В студии с новостями был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 14 июля. Лето продолжается. Сегодня утром ожидается плюс 20 градусов. Днем температура достигнет плюс 26. Переменная облачность в течение всего дня. Солнышко нас будет баловать, но и дождь ожидается в районе 12 часов и после 6 вечера незначительный. Ветер в основном северный, утром северо-западный. В порывах не будет превышать 7 метров в секунду.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Пришло время обновить кухню. Салон Гинтару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GintaruMebelas.lv.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. В Латвии этим летом выросла активность клещей. Жители призывают соблюдать осторожность. 14 июля жителей Аугшдаугавского края приглашают на общественное обсуждение проекта ветропарка Нидсгале. До 21 июля ограничено движение на городских улицах Саулас и Краславас. Будущих детских врачей приглашают пройти резидентуру в Даугавпилсе. Полный выпуск слушайте через полчаса.

0: Дина Арбакайте.
1: Крутит суставы. Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Septiņdesmit. Jā, dzirdēju pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnijām un Omega 3 Max zivjueļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājums spēkā ar karti veselība.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри – деньги и документы на имя Виталий Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латвии этим летом выросла активность клещей. Жители призывают соблюдать осторожность. 14 июля жители Ауждоговского края приглашают на общественное обсуждение проекта ветропарка Нидсгалы. До 21 июля ограничено движение на городских улицах Саулес и Краславас. Будущих детских врачей приглашают пройти резидентуру в Даугавпилсе. Далее подробнее об этих новостях. Этим летом в Латвии наблюдается очень высокая активность клещей. При этом в лаборатории среди них не отмечают существенного роста числа зараженных. Однако только в июне в Латвийском центре инфектологии и лечения прошли 13 пациентов с клещевым энцефалитом, пятеро из них находились в реанимации в тяжелом состоянии. Медики напоминают, что лучшей защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Кроме того, после прогулок на природе необходимо внимательно осматривать себя, чтобы убедиться, что клещ не присосался. Сегодня, 14 июля, в 17 часов 30 минут в нардоме Нидсгальской волости Ауждоговского края состоится общественное обсуждение проекта ветропарка Нидсгалы, который планируется создать в Нидсгальской и Калупской волостях Ауждоговского края. Встреча пройдет в гибридном формате, поэтому присоединиться к обсуждению можно будет как очно, так и онлайн. Общественное обсуждение продлится до 25 июля нынешнего года. Проект предусматривает строительство до 59 ветрогенераторов мощностью до 8 мегаватт каждый, а также создание необходимой инфраструктуры. Начало работы ветропарка Нидсгалы запланировано на 2031 год. Письменные предложения и замечания жители могут направить в Государственную службу окружающей среды до 25 июля. В Даугавпилсе до 21 июля в связи с работами по электроснабжению на улицах Саулес и Краславас внесены изменения в организацию движения. В период проведения работ на участке улицы Саулес от улицы Стациес до улицы Краславас и на участке улицы Краславас от улицы Саулес до улицы Ригас максимальная разрешенная скорость движения составит 30 км в час. На проезжей части может находиться спецтехника, которую водителям транспортных средств необходимо будет объезжать в соответствии с установленными дорожными знаками. Кроме того, в расположенных поблизости проездных дворах по рабочим дням с 8 утра до 17.00 запрещены остановка и стоянка. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать временную организацию движения. Даугавпилский центр детского здоровья приглашает будущих врачей развивать карьеру в Даугавпилсе и предлагает поддержку во время резидентуры. В 2026-27 учебном году учреждение планирует поддержать резидентов по 5 специальностям, чтобы привлечь новых специалистов и повысить доступность детской медицинской помощи в городе. Поддержка предусмотрена для будущих детских неврологов, детских кардиологов, аллергологов, радиологов и спортивных врачей. Молодым специалистам предлагают оплачиваемую резидентуру, а также возможность получать стипендию Даугавпилского самоуправления в размере 430 евро в месяц на протяжении всего периода обучения. Записаться на интервью можно по телефону 654-22-052. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 14 июля. Лето продолжается. Сегодня утром ожидается плюс 20 градусов, днем температура достигнет плюс 26, переменная облачность в течение всего дня, солнышко нас будет баловать, но и дождь ожидается в районе 12 часов и после 6 вечера незначительный. Ветер в основном северный, утром северо-западный, в порывах не будет превышать 7 метров в секунду.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1,39 €. Sviests, 200 gramu, 99 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4,99 €. Maxima.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» предприниматель Айгар Зимелис поделился практическим опытом установки солнечных панелей и рассказал, с чего стоит начинать тем, кто рассматривает такую возможность для дома или предприятия. По словам гостя программы, первый шаг – это не выбор панелей и не поиск монтажников, а именно анализ собственного потребления электроэнергии. Сегодня у потребителей есть возможность видеть свои данные достаточно детально – по месяцам, дням, часам и даже более коротким периодам. Именно этот профиль потребления помогает понять, когда электричество используется больше всего и какая система действительно будет оправданной. Айгар Зимелис отметил, что при подготовке проекта очень важно найти специалистов, которые способны не просто продать оборудование, а рассчитать систему под реальные нужды клиента. По его словам, несколько лет назад в Латвии было сложно найти людей, которые могли профессионально оценить не только мощность солнечных панелей, но и необходимость накопительной энергии. Сейчас ситуация постепенно меняется, и тема аккумуляторов становится все более актуальной. Гость программы признал, что если бы сегодня принимал решение заново, он, возможно, выбрал бы немного меньшую солнечную станцию, но сразу с аккумуляторами. По его словам, накопление энергии позволяет использовать больше собственной электроэнергии и меньше покупать из сети, особенно тогда, когда цена выше. В программе также обсуждалась практическая сторона установки. По опыту Айгара Зимелиса, сам монтаж солнечных панелей с подключением может занять сравнительно немного времени, примерно до 3 недель, если есть подготовленные специалисты и понятное техническое решение. При этом предприниматель подчеркнул, что очень важно правильно оценить крышу, ориентацию панелей и то, в какие часы система должна давать наибольший эффект. Особое внимание он обратил на распространенное представление, что панели обязательно должны быть ориентированы строго на юг. По его словам, в реальности все зависит от графика потребления. Иногда важнее не максимальная выработка в середине дня, а возможность лучше поймать утреннее и вечернее солнце. Именно тогда, когда электроэнергия

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри деньги и документы на имя Виталий Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Онлайн-покупки, покоматы и курьерская доставка давно стали частью нашей повседневной жизни. Но вместе с удобством растет и количество неприятных ситуаций. Посылки задерживаются, приходят поврежденными, теряются или становятся частью мошеннических схем. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Центра защиты прав потребителей Латвии. Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил. Перед оформлением заказа внимательно проверяйте адрес, номер телефона и сроки доставки. Сохраняйте чеки, номер отслеживания, коды получения и переписку с продавцом или службой доставки. Регулярно проверяйте статус отправления, а при неожиданной задержке или смене места получения сразу связывайтесь с перевозчиком. При получении внимательно осмотрите упаковку. Если она повреждена, сфотографируйте ее вместе с содержимым и не выбрасывайте коробку. Она может понадобиться при рассмотрении претензии. А самое главное, никогда не сообщайте посторонним пин-коды, коды получения и другую информацию, которая позволяет забрать посылку вместо вас. И будьте внимательны к СМС и электронным письмам о доставке. Прежде чем переходить по ссылкам или вводить личные данные, убедитесь, что сообщение действительно пришло от службы доставки, которой вы пользуетесь. Если посылка потерялась, пришла поврежденной или возник другой спор, как можно быстрее обратитесь к продавцу или перевозчику в письменном виде и приложите все имеющиеся доказательства – фотографии, чеки, скриншоты и номер отправления. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая посылка приносит только приятные эмоции, а покупки всегда доходят вовремя и по нужному адресу.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Доброго дня, уважаемые слушатели! А вот и вторник, а вот и 14 июля, 12:03, практически середина лета. И если этот день для вас или для вашего соседа, для вашего коллеги, близкого вам человека, этот день особенный, быть может, даже праздничный, будем радовать как словом, так и песней. А времени для этих улыбок, для этих эмоций и песен любимых целых 3 часа, как и всегда. Принять активное участие в программе поздравлений, возможно, следующими из способов. 654-25-00, дозванивайтесь в прямой эфир по этому номеру телефона. Либо же, как вариант, присоединяйтесь к нам в смс-сообщениях. Принимаются они еще и в WhatsApp и Viber. Номер 2020-1016. Либо еще один вариант. Размещайте поздравления у нас на сайте alisaplus.lv. А у микрофона и сегодня я, Юлия Сергачева, и я буду рада вашей компании. Ну и, конечно, мы начнем с поздравления буквально через несколько секунд, пока я вам пожелаю щедрого на удачу вторника.

0: поздравлений.
1: И вот так вот сразу с пылу, с жару и с юбилеем мы начнем. Ольга Исаева, принимайте пожелания. Их столько сегодня в вашу честь. От сестры, от коллег. Конкретно эти люди вам очень близкие и дорогие. Прислали поздравления и очень просили песню Мари Краймбрери «Нравится жить». Олечка, пусть вам обязательно нравится жить. Пусть вы получаете максимальное удовольствие от всего происходящего в вашей жизни. Ну а начнем мы с пожелания от вашей сестры. Будь самой веселой, самой счастливой, хорошей и нежной. И такой же самой красивой. Будь самой внимательной, самой любимой, простой, обаятельной, неповторимой и доброй, и строгой, и слабой, и сильной. Пусть беды уходят с дороги в бессилие. Пусть сбудется все, чего ты хочешь сама. Любви тебе желаю, дорогая сестра, веры, надежды и добра. Олечка, это еще не все. Я понимаю, что вы звук сделали чуточку громче, потому как уже и песня давным-давно практически звучит. Коллеги присоединяются, подхватывая эту волну поздравлений. С юбилеем поздравляем. И, конечно, мы от всей души желаем счастья, радости, добра, света, мира и тепла. Пусть здоровье не подводит. Пусть удача в твой дом приходит. Пусть любовь в душе живет и каждый день улыбку несет. Оленька, пусть много поводов для улыбок будет не только сегодня, а и на протяжении всего года. Яркого вам праздника!

0: эфире программа поздравлений.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-LOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
4: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
3: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
4: Tālrunis 255-06-255.
3: Krāmē un brauc!
5: 70. Jā, dzirdēji pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnījām un Omega 3 Max zivjeļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
6: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
8: Татьяна Немирская, если ваш телефон гудит с полуночи от поздравлений, то скажу я вам, не время расслабляться. Татьяна, сегодня праздник. Праздник ваш. День рождения. Так вот, муж, дети и внуки позаботились о том, чтобы вас еще больше обрадовать и чтобы на душе стало теплее. Нашу любимую и неповторимую мамулечку Немирскую Татьяну поздравляем от души, милая наша, родная. Ты сердце и душа нашей большой семьи. Спасибо за твою бесконечную любовь, тепло и мудрость. Мы желаем тебе здоровья крепкого, долгих лет счастья и душевного спокойствия. Пусть день каждый принесет тебе как можно больше радости, а в доме у нас всегда будет вот так же уютно. Танечка, мы вас поздравляем с праздником. Желаем вам простого женского счастья в улыбках детей, внуков и в поддержке любимого мужа. Будьте здоровы!

0: эфире программа поздравлений.
1: Песня «Именинница» группы «Белый день» готова. Посвящается она, конечно же, юбилярше. Алиса Плюс, мы хотели бы поздравить Регину Якубанец. Сегодня 65 лет исполнилось. Региночка, принимайте поздравления. Чуточку позже скажу, от кого они, пусть пока побудет небольшой интригой. С юбилеем поздравляем. Вам желаем лишь добра, чтобы от счастья и улыбок закружилась голова. 65 – это только середина. Сколько же еще хотим мы пожелать? Столько же хотим мы пожелать прожить в любви вам, в теплоте своей души. И год за годом они, конечно, пролетают. Пусть же радугой будут все дни. Сердце от любви пусть тает. Пожелать мы вам хотим. Позабудьте свои мысли о тех днях, что утекли. Впереди еще полжизни. Столько счастья впереди. Региночка, поздравления от вашего сына, от невестки Инессы. Внуки Артем и Анастасия присоединяются. Регина, будьте самой-самой счастливой. И пусть окружающим вот это ваше состояние счастья обязательно передается. Долгих лет!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: Программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, если вы всей душой желаете кому-то счастья и повод подходящий есть, говорите об этом, дозвонившись в прямой эфир. А если повода нет, то обычный привет, услышанный на волнах радио «Алиса Плюс», он может сгладить острые углы трудовых будней. То же самое может сделать и песня. 654-25-00. Вы только скажите, какую послушать вам хочется именно сейчас. Звонки принимаются по этому номеру, еще раз напомню. 654-25-00. Или пишите в СМС 20-20-10-16. Он же WhatsApp и Viber. Здравствуйте, Алиса Плюс. Мы хотим поздравить мамочку с днем рождения от дочки Кати, зятя Алвиса, внучки Камилы. Эти поздравления. Любимая мамочка, поздравляем с праздником. Мы хотим пожелать, чтобы в жизни всегда было место для счастья, чтобы были улыбки, чтобы ожидали приятные сюрпризы. Крепкого здоровья пожелаем, гармонии, душевного тепла и долгих, счастливых, прекрасных лет жизни. Поблагодарим тебя за все, что ты делаешь для нашей семьи. Ты самый дорогой и родной человек. Будь счастлива. Вы знаете, что я скажу? Мы от всей души искренне желаем вам всего хорошего да побольше. Жаль, вот только имя именинницы не указали в торопях. Кого поздравляли-то? С днем рождения!

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Любимое радио, доброго дня, прекрасного настроения, солнечного. Солнце, кстати говоря, сквозь тучи пробивается в городе нашем. И вам, солнышко в кармашке. А можно послушать песню Анжелики Варум, Игорь Крутой, «Опоздавшая любовь». Мне кажется, вы узнали с первых нот, она уже звучит для вас в эфире. Приятного дня и прослушивания.

0: А вот и слушательница, которая эту песню выбрала, послушали и решили познакомиться с мужчиной. Уважаемые мужчины, фиксируйте, готовьте, доставайте ваши гаджеты, смартфоны, если вдруг телефоны вот как-то так взяли и разрядились, куда-то запишите. Так вот, девушка познакомится с приличным мужчиной, желательно без вредных привычек. И если такие существуют, если вы существуете, то пишите, звоните, контактный номер телефона 28-993-740. И вот как раз-таки сразу же объявился кандидат на чье-то женское сердце. Мужчина из Даугавпилса на этот раз тоже желает познакомиться с женщиной от 30 до 45 лет. 25-612-437. Уже его контактный номер телефона. 25-612-437.
1: Программа поздравлений на 101.3.

Алиса Плюс, добрый день. А у нас сегодня праздник двойной из Риги. Передайте, пожалуйста, поздравления. А поздравить я хочу сына Кириченко Сашу и папу Вовчика. День рождения. Пожелать хочу им счастья. Пожелать хочу любви. Пусть все у них будет на ура и сбудется. Владимир Александр, мы надеемся, что вы слышите. Во-первых, мы поздравляем вас с праздником. Мужчины, будьте крепкими, стойкими и безумчиками по жизни. С праздником поздравляем. Музыкальный подарок не совсем уж и такой праздничный. Не с днем рождения, там слова. Очень просили Свету Лободу песню «Не мешай». Пусть она украсит этот день праздничный.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Brilliant. Izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
3: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Рита Елгова на связи. Рита, и сразу отвечаю вам взаимностью. Прекрасного дня желаю. А у вас еще и праздник. Хочу поздравить, пишет Рита. И не только лишь я. Бабушка Стася во главе поздравляющих. Любимую внучку Юлечку Тихонову с днем рождения. Юлечка, принимайте пожелания сначала от бабушки Стаси. На этом праздник продолжается и поздравления не заканчиваются. Дождитесь обязательно. Ну а пока с днем рождения, внученька. Будь всегда самой-самой, самой прекрасной, самой доброй, самой здоровой, любимой, счастливой и беззаботной. Семейного счастья, благополучия тебе, карьерного роста, верных и преданных друзей по жизни. Пусть все задуманное обязательно получится. Юлечка, нужно только верить, правда? И все обязательно будет. С прекрасным праздником. Пусть вам всегда светит солнышко яркое. И все желаемое придет в кратчайшие сроки. С днем рождения!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС WhatsApp Viber.

Ну что, друзья мои, 12.57 говорит это о том, что первый час нашего с вами прекрасного настроения, праздников, поводов, вот он взял и испарился, но 2 часа у нас еще в запасе остается, и удивлять, конечно же, сейчас непросто. Но есть такие вещи в жизни, которые до сих пор работают безотказно. Если вы кому-то хотели бы поднять настроение своим неожиданным приветом на волнах 101.6 FM, еще и следом любимая песня ворвется в эфир. Мне кажется, будет неизгладимое впечатление. Если вы знаете, кому это сейчас необходимо, выходите с нами на связь. 654-25-00. Звонки принимаются на этот номер телефона, либо же связывайтесь с нами в СМС. Сообщения обычные принимаются в Вайбере, в WhatsApp. Номер единый 20 20 10 16.

0: поздравлений.
1: А вот и новый час начался на волнах 101.6 FM. Я всех приветствую снова в этом прекрасном дне. Солнечно стало в городе, в Даугавпилсе, 14.07 по-прежнему на календаре июль. И если сегодня есть поводы, о которых календарь раскричался, а вы вдруг в этой суматохе рабочих будней просто забыли поздравить кого-то, быть может, уже и с прошедшим, и с праздниками дня сегодняшнего, и с наступающими, можно звонить и поздравлять в прямом эфире. Номер, как я уже и сказала, не изменился, 654-25-00. Если вы уже устали, 13.01, а вы уже устали, можно отвлечься от забот, сделать чуть-чуть погромче музыку, улыбнуться и с новыми силами продолжать трудиться. К тому же трудиться-то осталось совсем недолго. Время перевалило за полдень, 13.01, и кто-то пишет, что уже направляется в сторону дома. Региночка, как же вам повезло, мы скоро к вам присоединимся, но в других направлениях, но все же в сторону дома полетим. Алиса Плюс, здравствуйте, можно ли послушать песню Мари Краймбрери «Ты помнишь?» Кажется, она у вас была. Конечно, была. Давайте-ка приступим к прослушиванию. Юлечка, а вы дождитесь, как я и обещала, для вас продолжают поступать добрые слова в день рождения. В Англию отправим от мам пожелания буквально через несколько минуток.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В этом часе будут паузы информационного характера, а спутник информационный в этом часе. Клиника Балта находится в столице, в Риге, по адресу улица Эрнеста Берзника, Упиша, 10-1. И в клинике Балта принимает сертифицированный УЗИ-специалист, ревматолог доктор Ирина Карпова. Главное преимущество клиники – это, конечно же, способность проводить комплексную оценку состояния пациента прямо здесь и прямо сейчас. То есть во время одного приема врач может не только собрать анамнез, осмотреть, но и сразу выполнить УЗИ суставов, сухожилий или мягких тканей. Также в клинике Балта есть и другие специалисты – дерматолог, подолог, специалист по питанию, интернист и семейный доктор. Доступна эстетическая, лечебная помощь, а также диагностика и обследование сосудов опорно-двигательного аппарата и цифровое картрирование кожи. Напомню, клиника Балта – Рига, столица, улица Эрнеста Берзника, Упиша, 10-1. Это рядышком с центральным железнодорожным и автовокзалом. Запись возможна по телефону 28-770-660 или онлайн через evslyba.com.
0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот он и праздник, а вот он день рождения. Юлечка, я же обещала, что поздравление от мамы, которая очень сильно любит вас и соскучилась по вам. Давненько не виделись. Алиса, передайте, пожалуйста, поздравление. Доченька моя, любимая Юлечка, поздравляю тебя с праздником. Мой самый нежный, самый красивый цветочек. Я хочу пожелать тебе всего наилучшего, чтобы жизнь у тебя была яркой и неповторимой, чтобы окружали только добрые, честные, настоящие и искренние люди и друзья. Я тебя очень сильно люблю и скучаю. Рита, вы же не будете плакать, правда? Юлечка, и мы надеемся, что только от счастья. И очень хотим, чтобы ваша встреча состоялась как можно скорее. Будьте счастливы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Григорьева Ольга Владиславовна вновь принимать готовится поздравления от дочки Екатерины, зятя Алвиса и внученьки Камилы. Мамочка, любимая, мы очень хотели бы, чтобы ты услышала прямо сейчас, как сильно мы тебя любим, как тобою дорожим. С днем рождения поздравляем. Пусть в жизни будет место для счастья неподдельного, чтобы ты много улыбалась, мы хотим, чтобы приятные сюрпризы тебя поджидали на каждом шагу. Мамочка, желаем крепкого здоровья. Живи долго-долго и счастливо. Пусть на душе будет радость. Пусть будет тепло, гармония. Никогда не болей. Спасибо за все, что делаешь для нас, для нашей семьи. Ты самый дорогой и родной человек. Будь счастлива.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А я снова напомню, что в этом часе с нами сегодня клиника Балта в Риге, которая находится. Если вам, уважаемые слушатели, важно получить комплексную медицинскую помощь без лишних визитов, то вот обратите внимание, так как в клинике Балта принимает сертифицированный врач-ревматолог и специалист по ультразвуковой диагностике Ирина Карпова. И во время одного приема можно не только пройти осмотр и получить консультацию, но и сразу сделать УЗИ суставов, сухожилий или мягких тканей. Также в клинике работают дерматолог, подолог, специалист по питанию, семейный врач и интернист. И в клинике Балта доступна диагностика сосудов, обследование опорно-двигательного аппарата, эстетическая и лечебная помощь. Также проводится и цифровое картирование кожи. Это такой современный метод, который позволяет создать подробную фотокарту родинок и других кожных образований, чтобы их наблюдать и за их изменениями. Клиника Балта находится, напомню, в Риге на улице Эрнеста Берзника, Упиша, 10-1, рядом с центральным железнодорожным и автовокзалом. Запись по телефону 28-770-660, 28-770-660.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Музыкальная заявка поступила, Людмила была на связи, просила песню Талькова «Летний дождь». Людмила, вот вам не хватает осадков, да? Как там, кстати говоря, в Прелях дела обстоят с погодой? Но если душа ваша просит, мы вместе с вами насладимся этой песней. Хорошего дня!

0: эфире программа поздравлений.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
0: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения, Ядзевич, Владимира, Людмила и Юрий поздравляют. Владимир, вам, конечно, повезло, ведь по паспорту назло молоды и также энергичны, пишут ваши друзья. Дамам очень симпатичны. Ну а паспорт — это вовсе ерунда. Врет бумажка про года, возрастом мериться не надо. Любовью, силой, мужеством, здоровьем — вот это да, и душевной красотой. В этом, Владимир, вы, как всегда, такой же крутой. И, конечно же, вы даете фору молодым. Пусть сегодня звучат слова приятные, пусть в бокале искрится любимые напитки. Твой задор, дорогой наш милый друг, не угаснет никогда. И бокалы звенят вместе с тостами прямо сейчас, я уверена, Владимир, потому как каждый, кто вас сегодня готов удивить и поздравить, пришел к вам разделить праздник, прекрасный день рождения. Володь, будьте счастливы, будьте здоровы, пусть все, что банально, и каждый год мы желаем, и вам в том числе, пусть сбудется не просто слова, а пусть обязательно воплотится в жизнь. Счастливой жизни вам, долгой!
2: Ночь по улицам пошла,

0: Программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый день. Я хотела бы поздравить свою сестру Юлечку. Это Иван вам пишет. Иван, кажется, я понимаю, о какой имениннице идет речь. Юленька, по вам все уже соскучились просто до изнеможения. Мама привет передавала, поздравления тоже. Бабушка Стася, брат Ваня, все вот они дружной компанией хотят вас поскорее уже увидеть и обнять. Любимая милая сестричка Юлечка, с днем рождения, дорогая моя и милая. Ты даришь поддержку и улыбку, веселье и отменное настроение всем, кто тебя окружает. И я желаю быть такой же самой счастливой, невероятно красивой, крепко любимой и стопроцентно успешной. Сестренка, желаю следовать всегда за своей мечтой, наслаждаться жизнью, достигать любую цель. Обнимаю тебя крепко, люблю, скучаю. Юлечка, мы вновь присоединяемся к пожеланиям красивого, запоминающегося дня рождения.

0: слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Информационный спутник этого часа – клиника Балта, которая находится в Риге. Современная диагностика, она позволяет замечать изменения еще на ранних стадиях. И именно поэтому в клинике Балта доступно цифровое картирование кожи. Создается подробная фотокарта всего кожного покрова, благодаря которой врач может сравнивать изменения родинок и других образований в динамике и вовремя обратить внимание на возможные риски. Кроме этого, в клинике Балта принимают ревматолог и специалист в совершенстве, владеющий методикой ультразвукового исследования, Ирина Карпова. В клинике Балта проводят обследование сосудов и опорно-двигательного аппарата, а также оказывают лечебную и эстетическую помощь. Находится, напомню, в Риге, конкретно улица Эрнеста Берзника, Упиша 10-1, рядышком с центральным железнодорожным и автовокзалом. Запись по телефону доступна 28 770 660, 28 770 660, или записаться можно онлайн через eveselyba.punz.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: Sekmē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.
4: Программа поздравлений.
5: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое не

0: эфире программа поздравлений.
1: Ольга Исаева сегодня свой юбилей отмечает, и причем масштабно. Олечка, поздравить вас великое множество желающих, и ваши близкие сделали все для того, чтобы вы сегодня улыбались чаще всех. Ольга, от вашей сестры вновь пожелания поступили вместе с песней, и поскольку Мари Краймбери, она уже была в начале этого часа, и если это ваша любимая исполнительница, надеемся, что вы слышали и наслаждались, будет песня другая, «Зиверт». Послушаем вместе с вами, а пока мы неизбежно в юбилее и рады, и грустны бываем, пишет ваша сестра. Но ни о чем не сожалея, былые годы вспоминаем. Жизнь — это чудо из чудес, и даже в трудные мгновения и солнце свет, и глубь небес полны высокого значения. Оптимистично будь всегда, и ветром бед неопалима. И долго-долго молода, и обязательно любима.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: И вновь еще одна минута для информации. В часе этом с нами сегодня клиника Балта в Риге. И не секрет, что многим людям важно не только поставить диагноз, но и сразу начать обследование. Поэтому обратите внимание на клинику Балта. В клинике ведет прием сертифицированный ревматолог и специалист по ультразвуковой диагностике Ирина Карпова. И во время одного лишь визита врач может провести консультацию, осмотр и сразу выполнить необходимое УЗИ. Также в клинике работают дерматолог, подолог, специалист по питанию, семейный врач и интернист. Пациентам доступны диагностика сосудов, обследование опорно-двигательного аппарата, лечебные и эстетические процедуры. Клиника Балта находится, напомню, в Риге на улице Эрнеста Берзника Упиша 10-1, рядом с центральным железнодорожным и автовокзалом. Записаться можно как по телефону, так и через Веселыба-пункт. Контактный номер 28-770-660. 28-770-660.
0: На радио Алиса Плюс. Программа

0: Программа поздравлений.
1: А в этом часе снова подхвачу желание познакомиться как со стороны девушки, так и со стороны мужчины, который в поисках отношений. И начну, конечно же, с желания найти вторую половину в лице приличного человека, в лице приличного мужчины, самостоятельного, без вредных привычек. И если кто-то свободен, то звоните, пишите номер телефона 28 993 740. А вот во втором объявлении и желании здесь уже конкретно из Даугавпилса мужчина познакомится с женщиной от 30 до 45 лет. Контактный номер телефона тоже имеется 25-612-437. На всякий случай еще разочек повторю. 25-612-437.
0: В эфире программа поздравлений.

уважаемые слушатели, на волнах радио «Алиса Плюс» новый час, 14:02 минуты 3-го, уже 14:02. Я предлагаю не откладывать хорошие слова на потом, любимые песни тоже, если этот день, он вдруг подарил вам повод для того, чтобы улыбнуться, или повод для радости, маленькой, большой, неважно. Расскажите об этом прямо сейчас. Если праздник есть, то, конечно, поздравляйте у вас, у ваших родных, быть может, у друзей, у коллег, у соседей, или просто хочется кому-то передать привет, напомнив о себе, подарить любимую песню или просто послушать для удовольствия. Мы вам в этом постараемся помочь. Чтобы услышать любимую песню, вы можете написать о своем музыкальном желании номер 20-20-10-16 или сообщайте в прямом эфире, дозвонившись по номеру 654-25-00. Все очень просто.

0: поздравлений.
1: И первый привет этого часа от друзей Тонечка ваших из Риги, из столицы. Алиса Плюс, здравствуйте. Сегодня из нашего календаря праздник вылетел такой. День придумывания 27 слов на букву О. Тонечка, столько всего ваши друзья здесь расписали, и вы знаете, все самые хорошие пожелания на букву О мы перенаправляем вместе с песней, выбранной вашими же товарищами. Мы перенаправляем вам оптимизма вам в этом дне, отрады и очарования.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупаем металлолом дорого. Черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Доброго вторника, радио Алиса Плюс. Хочу порадовать свою конфетку. Если можете, передать привет Евгении. Мы не просто можем, мы всегда готовы и за. В очередной раз сами удивляюсь, какие стихи вы будете посвящать Тонечке вот конкретно сегодня. Антонина, где вы нашли этого романтика? Спрашивать, наверное, бесполезно. Потому что где нашли, там уже нет. Антонине пламенный привет от Евгения. Лови, моя любимая, букет. Пусть улыбка на лице твоем цветет всегда, а счастье рядом каждый день живет. Пусть нежность сердца согревает. Пусть каждый миг тебя вдохновляет. И знай, сквозь дни и расстояние я шлю тебе свою любовь. Так выпьем же за любовь, Антонина, предложил Евгений.

0: Выпьем за любовь.
1: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
2: СМС, WhatsApp, Viber.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Septiņdesmit. Jā, dzirdēju pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnijām un Omega 3 Max zivjoeļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
6: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
9: С 60-летием, с юбилеем Станислава Латковского из Красловского края, поселка Калниши. Жена Евгения поздравляет, дети Ивар, Карина присоединяются, зять Артур и радио Алиса Плюс, само собой. Станислав, принимайте поздравления. Папе 60 сегодня. День рождения непростой. В юбилейный год будь счастлив, просто будь самим собой. Долгих лет, здоровья, мира, позитива и добра. Солнца, радости, удачи и домашнего тепла. Алиса Плюс здесь по скриптум. Музыкальным подарком мы хотели бы песню попросить «Одинокий мужичок за 50». Но вы не подумайте, это просто имениннику нравится, но он у нас совсем не такой, Станислав. И это истинная правда. Ну какой же вы одинокий, когда у вас семья есть такая дружная и немаленькая? Да и что года, когда внутри мотор ревет?

0: Программа поздравлений.
1: Юлечка, доброго дня всем слушателям, хорошего настроения и в целом тоже вторника, его продолжение. Как-то вот совсем не верится, пишет Александра, что уже середина лета практически. Грустно! Куда летит это время? Остановить его? Где же эта кнопка? Никто Александра, увы, еще не выяснил. Поставьте, пишите вы песню Веры Брежневой «Доброе утро». Спасибо и всего хорошего. Александра, по поводу песни мы с вами договорились. А лето действительно быстрее других времен года пролетает. Во всяком случае, мне всегда так кажется.

0: solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs Buts, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266 857 27.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Лучшее украшение. Отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: А с нами связался Виллис. Виллис в сторону Даугавпилса из Краслова направляясь, решил послушать песню Юрия Антонова «От печали до радости». Виллис, как же здорово, что вы нашли время, остановились. Конечно, за рулем же вы смс-ку не писали, это правда. И попросили себе песню в дорогу. Хорошего пути!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: эфире программа поздравлений.
1: Андрею Венспилс на море от Анжелы отправляется привет вместе с воздушным поцелуем. Андрей, ловить полетели. И на этой романтичной ноте программа поздравлений подошла к своему завершению, но ненадолго. Так как завтра в полдень услышимся с вами снова, и поводы радости отыщем с легкостью. А пока пусть такой же легкостью остаток рабочего дня проходит у каждого из вас. Ну а я, Юля Сергачева, благодарю за компанию. Услышимся обязательно завтра. Хорошего вторника, до скорых радиоволнующих встреч. Пока!

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето – это время отпусков, новых маршрутов и долгожданных путешествий. Но даже небольшие хитрости могут сделать вашу поездку гораздо комфортнее и избавить от лишних хлопот. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня несколько полезных и проверенных лайфхаков будут от опытных путешественников. Если собираете чемодан, попробуйте не складывать одежду стопками, а сворачивать ее в плотные рулоны. Так вещи занимают меньше места и гораздо меньше мнутся. Если все же любимая рубашка или платье помялись, повесьте их в ванной комнате, пока принимаете горячий душ. Пар поможет разгладить небольшие складки даже без утюга. Чтобы жидкости не пролились в дороге, закройте горлышко флакона пищевой пленкой или небольшим кусочком пакета, а уже потом закрутите крышку. Документы, банковские карты и зарядное устройство лучше не класть в чемодан. Все самое необходимое стоит держать в ручной клади, особенно если багаж задержится. И еще один простой совет. Перед поездкой сфотографируйте паспорт, страховку, билеты и другие важные документы. В непредвиденной ситуации копии в телефоне могут значительно сэкономить время. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в путешествиях вас ждут только приятные открытия, красивые виды и хорошие воспоминания.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, погода в Даугавпилсе будет переменно-облачной, также сохраняется вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 25 градусов, а ближе к поздней ночи опустится до плюс 20. Направление ветра северо-западное, скорость до 8 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked. 406 grami. 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Radio Alisa Плюс.
1: Там, позади, белый снег в пустыне синий. Там, за кормой, дом остался мой.

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соедини.
1: 101.6 FM. Радио «Алиса плюс».

0: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри – деньги и документы на имя Виталий Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс, 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

любить не поздно никогда. Поклонников река

продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, погода в Даугавпилсе будет переменно облачной, также сохраняется вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 25 градусов, а ближе к поздней ночи опустится до плюс 20. Направление ветра северо-западное, скорость до 8 метров в секунду.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри – деньги и документы на имя Виталий Спетровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Lielās cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Nitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņu vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitētāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. līdz 23. jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты.
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Даугавпils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
4: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
6: Алиса Плюс.

радио «Алиса плюс». Хочу

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри – деньги и документы на имя Виталий Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс, 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли.

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29-62-11-93, 29-62-11-93.

0: продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, погода в Даугавпилсе будет переменно-облачной, также сохраняется вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 25 градусов, а ближе к поздней ночи опустится до плюс 20. Направление ветра северо-западное, скорость до 8 метров в секунду.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
3: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestri un spāņu mūzikas Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Saule, vējš, elektroauto – tas nav pienākums, tā ir iespēja. Arvien vairāk Eiropas Savienības valstu pierāda, ka pārēji var notikt pakāpeniski un bez satricinājumiem. Izvēle paliek mūsu rokās. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255.
1: Крамē un brauc.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
0: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, погода в Даугавпилсе будет переменно облачной, также сохраняется вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 25 градусов, а ближе к поздней ночи опустится до плюс 20. Направление ветра северо-западное, скорость до 8 метров в секунду.

0: 70. Jā, dzirdēju pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijum B6 Max magnījām un omega 3 Max zivjoeļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
1: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte. Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает

Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: Злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Какие секреты и почему плачет? Поговорю с Богом, пускай прошу глупость.

101.6 FM. Алиса Плюс.

что день уходит с земли в час вечерний с полдня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

0: радио «Алиса плюс».
1: Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели план. Но так упрямо,

Разбуди меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем, да.

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: Радио Алиса Плюс.
1: FM.
2: Я тебе кое-что скажу.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.